соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
1: ВВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача»

0: На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного «2023» и узнавайте подробности. «2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «2023». «2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
6: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artro. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artro – ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7 и 9. Это незаменимый источник питания для сустава, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержания эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artro – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается вам легко. Получайте Arsil Artro бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Комсомольский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

супер-диджей.

0: объявление. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: sex.world. Категория 12+.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Татьяна Ильина, я из Москвы. Приветы летят моим друзьям. Сундус Вахитова из Крыма, Ане Фатеевой и Вите Сапожнику из курортного города Морская Аркадия, соседу с Полтавской с чувством юмора Валентину Лёзову. Валёк, ты крутой бас-гитарист. Татьяне Анатолию Коржу из Москвы и Звереву Алексею из города Пушкино. И для всех этих людей пусть песня прозвучит «Шамана, душа нараспашку». Спасибо, любимая радиодача.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Саша. Я из города Шахты. Я люблю слушать радио «Дача», потому что на этом радио есть мой любимый певец Юрий Шатунов, группа «Ласковый май». Я бы хотел услышать песни «Розовый вечер». А привет хочу передать своей семье, маме, папе и братьям. Хочу пожелать счастья, здоровья, чтобы у них было все хорошо. Спасибо, радио «Дача».

0: Дача.
1: Привет всем слушателям радио Дача. С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю отличного настроения в компании

Анна Черлеева на радио «Дача». Абсолютно честно могу сказать, солнце греет и лето чувствуется. И это тот случай, тот день и тот час, когда хочется всем пожелать замечательных выходных под синим небом и с музыкой радио «Дача». Обязательно будем слушать лучшую музыку разных лет, в том числе и новинки. Прямо сейчас у микрофона Иван Никитин. Всем говорю доброе субботнее утро. Просыпайся, страна.

1 августа, суббота. Овны, девы и весы могут захотеть изменить привычный распорядок, начать новое хобби или отказаться от старой привычки. Любые перемены, начатые сегодня, будут даваться легче. Тельцы, близнецы и рыбы смогут порадовать себя удачной покупкой или приятной находкой. Главное выбирать то, что действительно пригодится, а не то, что просто красиво выглядит. Раки, львы и стрельцы окажутся в центре внимания друзей или семьи. Возможны встречи, на которых будут обсуждаться планы на конец лета. Не исключены хорошие новости. Скорпионы, водолеи и козероги почувствуют потребность немного побыть наедине с собой. Иногда именно спокойный день помогает найти ответы на самые важные вопросы.

0: Татьяна Куртукова на радио «Дача». Конечно, в плане выбора главного человека в своей жизни лучше не распыляться и направить энергию на более значимые свершения или хобби. А вот уже во всем остальном вполне можно себе позволить расширить границы и попробовать и спорт, и творчество, и сменить работу на ту, которая по душе, и так далее, и тому подобное. Станем от этого только лучше. Ну а вот самое лучшее обещал, в том числе новинки тоже обещал, поэтому совсем скоро послушаем группу «Интонация». Это как раз новинка. Песня называется «Голопузое детство». А еще послушаем Эдуарда Хиля. Оставайтесь с нами. Это «Радио Дача».
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Или на даче, совершенно неважно. Везде может быть хорошо, когда компания вместе с вами на одной волне. Ну а если вам и этого мало, давайте вместе с нами на фестиваль «Удачные песни» приглашаем. Да, друзья, хитов бесконечное количество, но многие из них мы скоро услышим не только в эфире, но и в живом исполнении. Близится долгожданное шоу «Фестиваль «Удачные песни». В этом году радиодача отмечает 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, группу Ронда и Александра Иванова, Ольгу Зарубину и еще более 20 артистов. Будьте с нами на грандиозном шоу. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Лидия, живу я в городе Москве. Хочу передать большой привет своему любимому человеку, это своему супругу Рушенчику. Пожелать ему всего самого хорошего и очень прошу вас, поставьте ему песню группы «Премьер-министр Восточная». Хорошо,

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

Группа «Винтаж» на радио «Дача». Назло гороскопу уже ничего сделать не получится. Рубрика успешно завершилась в предыдущем часе. Всем жаворонкам еще раз привет. Но впереди следующая рубрика «Праздник каждый день». Узнаем, какое событие стоит отметить сегодня. А перед ней послушаем хит Ярослава Сумишевского. С вами Иван Никитин. Это радио «Дача».

0: Каждый день на радио «Дача».
1: 1 августа – день памяти воинов Первой мировой войны. Тогда на защиту Отечества встали сотни тысяч граждан. Среди них были и простые крестьяне, и офицеры. Все они – настоящие герои. Их судьбы – история мужества, верности и любви к родине. В этот день по всей стране возлагают цветы, зажигают свечи и хранят минуту молчания, думая об одном – мы помним. И пока эта память жива, не будет забыт подвиг солдат.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Ох, как зажигает, просто не остановить. Когда занят чем-то интересным, время пролетает действительно незаметно. Потом даже удивляешься, откуда у людей свободное время, чтобы вот так гулять себе не спеша. Для всех, кто ценит свое время, занимается полезными делами, ну вот, например, на даче, мы продолжаем рубрику «Хорошо устроено». Как ухаживать за любимым газоном? Как собрать больше овощей и фруктов? Какие средства и инструменты используют заядлые дачники? И еще много-много чего интересного. Радиодача, друзья, специально для вас запускает рубрику «Хорошо устроено». Мы поможем дачникам и не только. Профессиональными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Михаилу, кстати говоря, можно даже задать свой вопрос в группе «Радиодача» в «Одноклассниках» под соответствующим постом. Слушайте рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные и вот, например, буквально через 2 часа в эту субботу в 11:30 по московскому времени.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Денис

0: Драйвер на радио «Дача». Проверяйте свою удачу и используйте ее на все 100% на полную катушку. Участвуйте в акциях любимого радио, ну и дозванивайтесь в студию прямого эфира также. Не забывайте, что в конце каждого часа выходит рубрика «Удачный момент», а в 12 часов мы с вами окунемся в освежающую летнюю программу «Удачный час». В 12 часов, друзья, да, в полдень по московскому времени. А прямо сейчас, вернее, через несколько минут послушаем хит Юлии Михальчик. Ну, а вот потом та самая рубрика, о которой только что говорим. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радиодача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Николаевич. Хочу поздравить свою жену Людмилу с 50-летием. Пожелать счастья, удачи, всего самого-самого наилучшего. Оставаться такой же веселой, жизнерадостной. Ставлю для тебя песню «Семенович».

0: Добрый день. Сегодня поговорим про важные изменения для самозанятых. С 1 августа они могут получать выплаты по больничным. В студии «Радио Дача» Юлия Насонова. Итак, главное, речь не про автоматическое право на выплаты. Это добровольная программа страхования через Социальный фонд России. То есть самозанятый сам решает, подключаться к ней или нет. Далее продолжит юрист Антон Иванов.
1: Право на пособие получают только те, кто добровольно вступил в программу социального страхования Социального фонда и не менее 6 месяцев уплачивал страховой взнос. Самозанятый сам выбирает страховую сумму 35 или 50 тысяч рублей, исходя из которой ежемесячно платит взнос в размере 1344 рублей или 1920 рублей. После 6 месяцев участия появляется право на оплату больничного лица. Это фактически первая полноценная система добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности для самозанятых.
0: Как же подключиться к данной программе? Все максимально просто. Нужно подать заявление. Это можно сделать в приложении «Мой налог» на портале госуслуг в клиентской службе социального фонда или в МФЦ. Важно сказать, что итоговый размер больничного зависит от трех вещей. От выбранной страховой суммы, срока уплаты взносов и стажа. И еще одно уточнение. Эта программа покрывает больничные по болезни, травме, карантину, уходу за больным родственником. Но она не касается декретных выплат по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Напомню, программа добровольного страхования самозанятых, которых по оценкам Минтруда уже около 16 миллионов человек, действует с января текущего года. Стать ее участниками могут работающие на себя россияне, которые применяют налог на профессиональный доход. На сегодня это все. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.

0: Великолепный, сногсшибательный, очень милый и искренний дуэт диджея Слона и Ангел А. Как хочется услышать новые хиты, друзья, но вот пока не слышим. Наверное, они готовятся, просто мы пока еще до них не добрались. Слушайте и будете в курсе вместе с нами. Так, как просто и одновременно, да, ведь с одной стороны ответить на простой вопрос, но не всегда вот так вот все получается легко. Но ответ, конечно же, последует, безусловно, и пусть слово «да» мы слышим с вами гораздо чаще. Совсем скоро мы с вами узнаем о погоде, подтвердим, так сказать, хорошие погодные условия для всего, что мы там напланировали. Ну и а потом вновь вернемся к музыке, послушаем группу V-Teens и узнаем, что прозвучит в рубрике «Тот самый хит».
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Дайнека с юльским хитом на радиодаче. Кстати говоря, хит этого года — новинка. О здоровом состоянии души, я бы сказал, когда без него нормально, а с ним в два раза лучше. Пусть это чувство будет взаимно, тогда от любви точно никто с ума не сойдет. Ну, а если и лето еще продлить вместе, то романтика у влюбленных вообще удалась. Вот так вот можно сказать. Сделать, кстати говоря, это можно, приняв участие в главном событии этого лета. В эфир радиодача, друзья, давным-давно уже вернулась акция «Лето с сюрпризом». Ее главный приз — морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, он называется так. Кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот и все, друзья. Собственно, очень-очень простые условия. Финал 28 августа, разыграем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы, причем совсем скоро. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: почили на радио «Дача». Очередной прекрасный летний хит, который еще больше повышает температуру в городе. И хочется все больше на природу, на дачу, на речку. Ну, правда же, хочется. И, по-моему, точно не перехочется. Друзья, ну а чтобы было интереснее мечтать и воплощать идеи в жизнь, ну, конечно же, летние идеи, связанные с отдыхом. Делайте это под музыку «Радио «Дача» вместе с хитами Валерии, певицы, и Хабиба, исполнителя, ну и, конечно же, рубрики «Удачный момент», который мы также скоро с вами слушаем. И не забывайте, друзья, что буквально через час мы начинаем программу «Удачный час», поэтому увидимся, услышимся обязательно.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суперсмарт».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Раиль. Я звоню из города Ульяновска, Черкасского района. Я хочу передать своему другу Сафару, который сейчас участвует на посевной. Я с ним вместе в поле в ночную смену. И хочу передать привет ему и поставить песню «Шамана», «Мама». Спасибо, радио «Дача».
5: Жизнь подарила, а хочешь взамен? Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Детей интересует вопрос, откуда все берется. Взрослых, куда все девается.
0: Это «Радио Дача».

0: вперед. Кстати, впереди хит Евгения Григорьева и Ирины Салтыковой. Друзья, оставайтесь с нами. Это «Радиодача».
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание-ателье. Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня обсудим тему безопасности удобрений. Ведь именно такой вопрос задала Евгения Князева в группе Радио Дача в Одноклассниках. Для начала разберемся с термином. Удобрения – это химические соединения, влияющие на плодородие почв. В быту мы привыкли делить их на химические и натуральные, а в науке – на минеральные и органические. Растения в процессе жизнедеятельности потребляют солнечный свет, воздух, воду и минеральные вещества. Вот именно последний фактор удобрениями и регулируется. Задача огородника и садовода – обеспечить корневую систему всеми необходимыми веществами в правильных пропорциях, причем не имеет значения, органические это были удобрения или химические. Дело в том, что корни могут поглощать только ионы минеральных солей. Даже если мы внесли органику, растение получит питание только после того, как микрофлора почвы разложит ее на простые ионы, точно такие же, как в химических удобрениях. Так что с этой точки зрения не имеет значения, натуральные, химические, минеральные или органические добавки мы внесли в почву. Корням все равно нужны простые ионы. А теперь о безопасности. Так как растения безразлично, в каком виде мы вносим удобрения, то стало быть, и разделить их на опасные и безопасные не получится. Тут скорее другое – дозировка. Так как химический анализ почвы практически никто не проводит, то и кормим мы наши посадки на глазок. И вот тут и возникают главные риски – передозировка и дисбаланс элементов. С этой точки зрения минеральные удобрения опасны. При несоблюдении дозировок и режима внесения растение очень легко погубить. Органические удобрения, в отличие от химических, работают дольше, и высвобождение ионов регулируется микрофлорой почвы, что значительно сокращает риски, связанные с передозировками. Отсюда вывод. Не бывает опасных или безопасных удобрений. Важно правильно их применять, ведь именно от этого зависит, как себя будут чувствовать наши посадки. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: Иракли на радио «Дача». Действительно, нельзя не заметить, как сильно мы друг на друга становимся похожи, когда давно вместе. Недавно я такую фразу услышал. Мы даже думаем одинаково. Один, что делает один, то делает и другой. А если один что-то забыл, то и другой точно не вспомнит. Вот такая идиллия, друзья. Далее послушаем музыкальные истории группы «Мираж», певицы Алсу и Юрия Антонова.
1: Реклама. Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Почему так жесток снег, оставляет твои следы? И по кругу зачем бег, и бежишь от меня?

0: Группа «Корни» на радио «Дача». Да, друзья, самое время вспомнить самые красивые имена, никого не забыть и обязательно поздравить или просто напомнить о себе хорошим. Ну, или хороший. Программа «Удачный час» уже набирает свои творческие обороты. Уже готовим ваши послания в эфир, а еще включим ваши любимые песни. Это обязательно. Уже в следующем часе. Да, друзья, пока послушаем группу «Фабрика» буквально через пару минут. Ну и, конечно же, узнаем, кого поздравили на этот раз в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе в эфире «Радио».

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни! Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга, я из города Пермь. Передаю огромный привет моей любимой сестре Анне. Поставьте для нее песни Полины Гагариной. Я хочу пожелать своей сестре удачи, счастья, здоровья и, кстати, я ее очень сильно люблю. А вам, радио «Дача», большое

0: слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: Ох, друзья, по вашему хотению начинается программа «Удачный час» на радио «Дача». Читайте ваши сообщения, исполнять музыкальные заявки. Заявки буду я, зовут меня Иван Никитин. Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Обязательно звоните, а сообщение отправляйте на номер мессенджера «Макс» 8910-004-4924. И, конечно же, не забывайте официальную группу «Радио «Дача» в ВКонтакте, в комментариях под постом «Удачный час». Вот, кстати говоря, с нее прямо сейчас и начну. Ох, сколько сердечек! Прямо сейчас я наблюдаю от Дарьи. Дарья пишет: «Здравствуйте, любимая радио «Дача». Я хочу пожелать всем отличного настроения». Дарья, спасибо большое. Хорошо начали. «Большого счастья, любви и хочу передать привет своему любимому лучшему другу Соломону». Я думаю, Соломон от количества сердечек растаял. Ну, просто как огромный букет рассыпался. Красиво в сообщениях Дарья. Следующее сообщение от Валентины. Всем привет от слушателей из города Кирова. Привет вам из Москвы. В ответ. Своему любимому мужу Илье самый большой привет. Дорогой, ты молодец, что своими руками возводишь нам гнездышко. Сил тебе и хорошей погоды. Очень тобой горжусь. Крепко обнимаю и люблю. Вот так вот, Валентина. Лучше вас никто не напишет. Разве что только вы сами. Так, Людмила, ваше сообщение. Огромный привет мужу Николаю, который в летний субботний день едет по рабочему маршруту. Впереди 1500 километров. Ничего себе. Пусть дорога будет легкой. Семья ждет и любит. Ну что, прекрасно, друзья. Мне кажется, отличное начало. Давайте начнем его с хорошей песни. Приятной, душевной. Ну, все, как мы любим на нашей с вами любимой волне «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валентина. Я передаю всем привет из Волгограда. Поставьте, пожалуйста, песню «Fight the Family» вместе мы. И всем хорошего дня и позитивного настроения, мои любимочки. Спасибо.

Продолжаем, друзья, и продолжаем вашими сообщениями. Итак, сообщение от Людмилы. Прямо сейчас. Здравствуйте, Радио Дача. Здравствуйте и вам. Великодушный привет из Москвы. Привет вам из солнечной Турции. Вот так вот, друзья, как приятно. Провинция Амасия. Вот оттуда прям привет. Прошу передать привет в деревню Очиниково Череповецкого района Вологодской области семьям Смирновых, Борисенок, Юлиных, Баевых. Вот, вроде бы никого не ошибся. Мой брат Василий и его жена Юля отмечают 17-ю годовщину свадьбы. Счастья им, благополучия, а также отличных всем выходных. Ну что ж, прекрасно, Людмила. Вот такое интернациональное сообщение. Здорово, нас слушают отовсюду. Это приятно. Ирина, сообщение ваше. Хочу передать привет детям Маше и Максиму и сказать им, что мама Ира очень вас любит. Ну, замечательно, хорошо. Привет, передали. Осталось узнать, что по этому поводу думают Маша и Максим. Какие они вам комплименты сейчас отдадут, наградят и с удовольствием обнимут вас в ответ. Так, Натали, сообщение от вас. Просим поздравить молодых с днем рождения, с днем бракосочетания. Вот что я говорю. С днем бракосочетания Анастасию и Николая в городе Снежинск. Вся наша большая семья поздравляет молодых, желает им счастья большого, огромного, самого наилучшего. Всего самого наилучшего. Просим поставить красивую свадебную песню. Все родные вот этого самого желают. Ну, друзья, пусть сердца молодых обязательно бьются в такт. Это 100%. Ну и песню про любовь, конечно же, мы поставим. Вот она прямо сейчас уже звучит. Я думаю, что вы сможете и потанцевать, и обнять, и поцеловать, и еще комплиментов наговорить. Я думаю, что в день свадьбы, да и вообще по любому поводу, хороших слов много не бывает. Ну, правда же?

0: Точный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте. Радио Дача. Я Галина из Курска. Передаю привет своим дорогим, милым и любимым сестричкам Горчаковой Ирины и Емельяновой Елены. Дорогие мои, пусть каждое мое словечко согреет ваше сердечко от очень-очень добрых слов. Пусть каждый день у вас с улыбки начинается. И дарю вам песню.

0: Сказочный час.
1: Невероятно быстро, друзья, бежит время. Вот и ваши сообщения. Итак, напомню, что заказать песню можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Обязательно звоните. Ну, а сообщение отправляйте в официальную группу «Радиодача» ВКонтакте, в комментариях под постом «Удачный час». Ну и сообщение, конечно же, тоже пишите на номер мессенджера «Макс» 8910-004-49-24. Вот вам прямой номер. Итак, сообщение от Владислава. Прямо сейчас зачитаю. Из города Волгоград он написал: «Хочу передать привет всем дачникам СНТ «Строитель 2». Очень скромный, Владислав, вы мужчина, поскольку ничего больше не написали конкретно. Ну, ждем продолжения этого письма. Ладно, идем дальше. Добрый день, радиодачи. Хочу передать огромные поздравления нашей любимой имениннице Натусеньке, чтобы была самой здоровой, чтобы все было и ничего за это не было. Твой царь Борис, вот так вот, Вишенка и Настюша, СНТ Сынкова». Вот так вот. Какое всеобъемлющее царское поздравление, я бы сказал. Ну и сообщение от Ольги еще прочитаю. Из Комсомольска на Амуре. «Сегодня день бракосочетания прекрасной пары Александры и Максима. Хочу пожелать им огромного счастья в семейной жизни и, конечно же, любви. Ну, как по-другому. Свадьбу отмечаем на даче, и это самое лучшее место для такого события.

0: Точный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, уважаемый коллектив «Ради дачи», уважаемый Камышекер, Женя, город Соликамск, район Боровск. Передаю привет Аркадьевичу, приезжай в гости. Также хочу сказать Алене, что она самая классная. И давайте послушаем нашу песню «Гости из будущего метка». Всем всего.

Напомню, друзья, наши горячие контакты, которые действительно не оставляют шансов многим дозвониться к нам. Ну, заказать песню, передать привет можно по нашему московскому номеру, как всегда, 8495-995-2555. Пробуйте, звоните, получится у вас, уверен, обязательно получится. А сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24 и также пишите в официальную группу «Радио Удача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Прямо сейчас перемещаюсь в мессенджер Макс. Посмотрим, какие у нас сообщения здесь. И вот тут у нас сообщение от Ольги. Родные, близкие и друзья поздравляют Ольгу Гаврилину с днем рождения и хотят пожелать здоровья, оставаться такой же красивой, умной и еще намного-много лет. Вот так вот. Поздравления передали. Ольга, вас с днем рождения. Также сообщение от Александра из города Энгельса. Передает привет любимой жене Женечке и сынусе Рамусе. Вот так вот. Александр, видимо, немножечко сочиняет стихи. Можно тут и продолжение, наверное, было бы придумать, но Александр еще и занятой человек, поэтому хорошего понемногу. Идем дальше. Ольга, сообщение от вас. Радио Дача. Хочу поздравить своего любимого сынулю Лаврикова Ивана с наступающим днем ВДВ. Здоровья, счастья, успехов, взаимной любви и исполнения всех желаний. Мы его очень любим. Ну, и мы от всего коллектива «Радио Дача» тоже обнимаем вашего любимого Ивана. Так, передаю привет из села Усады Московской области. Передаю любимого мужа Лебедева Игоря. Так, подожди. Поздравляю любимого мужа Лебедева Игоря. Вот так вот. И сына Лебедева Ивана. С удачными выходными на даче. Мария, сообщение от вас. Ну что, давайте тогда перейдем к песне. Почему бы и нет? Ну, мне кажется, можно. Вот прямо сейчас она начинает звучать. Пусть звучит. Ну а вы, друзья, слушайте, пишите, звоните обязательно.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из города Собинка, Владимирской области. Я хочу поздравить своего супруга с годовщиной свадьбы. У нас сегодня 23 года, это бериловая свадьба. И прошу поставить песню Ирины Аллегровой «Свадебные цветы».

0: А вот и следующая порция ваших приветов и поздравлений, друзья. Вика написала сообщение. Здравствуйте, радиодача. Хочу поздравить своего любимого папу с наступающим днем ВДВ. Я вас очень люблю с мамой. Ну вот только непонятно, как зовут папа. Видимо, всем папам, кто относится к служивым людям и отмечает праздник ВДВ совсем скоро. Вот так вот. Добрый день, любимая радиодача. Хочу передать привет своему любимому мужу Сергею Блокову. Пожелать ему хорошего настроения хочу. Вот это сообщение от Анны. Анна, Сергею ваш привет передали. И, кстати говоря, Сергей пишет, не тот ли самый Сергей. Наверное, нет. Так, замечательная радиодача. Мы опять на даче в СНТ Теремок, Северодвинск. И слушаем вас с удовольствием. Приедем. Так, привет моей семье, детям Семену, Женечке и супруге Насте. Привет передали. Замечательно, слушайте дальше. Будем для вас включать только самое лучшее.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Я звоню из Красноярска. Меня зовут Сергей. Передаю привет своей любимой жене Ирине. Желаю всего самого наилучшего, здоровья, счастья. Береги себя. Заказываю песню Екатерины Голицыной «Бессовестно счастливо». Спасибо, любимая радио.

0: друзья, заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 84959952555, а сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс 8910-004-4924, а также пишите в официальную группу «Радиодача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Вот сейчас, кстати, к нему и перехожу. Итак, что у нас пишут в официальной группе ВКонтакте? Михаил, ваше сообщение. Добрый день, «Радиодача». Передаем привет всем слушателям из Беларуси и также привет всему садовому товариществу «Троллейбусник». Вот так вот. Всем хороших и солнечных выходных. Михаил, ваше сообщение передали. Соня, переходим к вам. «Радиодача». Хочу пожелать ведущему счастья и хорошего настроения. Ой, спасибо большое. И вам тоже, Соня, того же самого, ну, прям вот в 10-кратном размере, в 100-кратном размере. Чего ж тут мелочиться? И хочу передать своим родителям Сергею и Наталье, что я их очень, ими очень горжусь, люблю их, обнимаю, что после дождливых дней в Барнауле светили лучи только счастья и радости. Можно, пожалуйста, поставить песню. Песню поставим совсем скоро. Дарья, сообщение от вас. Здравствуйте, «Радиодача». Хочу передать привет Ярославу Гагаринову, пожелать здоровья в этот радиодачный день. Вот так вот новое слово придумали. Поставьте, пожалуйста, песню «Люби меня, люби». Ну, именно эту песню пока не обещаем, но она обязательно прозвучит. Следите за нашим эфиром. Ну, а прямо сейчас, друзья, для всех, кому передали хорошие слова, приятное сообщение, ловите хит для вас.
1: У любви каждый день, как жажда, час за часом, счастье длиннее.

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить своего брата с наступающим днем ВДВ, Дорошева Игоря Егоровича. Пожелать ему крепкого здоровья, успехов в работе, везде и во всем. И поставьте для него, пожалуйста, хорошую песенку. Спасибо, радио «Дача». Вы самые лучшие.

0: точно горевать не будем, друзья. Будем читать ваши сообщения и восхищаться красивыми словами и вашими хорошими отношениями между друг другом. Итак, сообщение от Дарьи, любимая радиодача. Передаю привет Денису, Агате и Толянчику, а также всему поселку Сиверский. Или Сиверский, наверное, Сиверский. Дорогое любимое радиодача, ой, как красиво, сколько слов. Поздравляю с днем рождения свою любимую подругу из города Переславль-Залесский, Ларису Орлову. Желаю мира ее дому, здоровья близким. Пусть каждый день будет по-своему прекрасен, а жизнь наполняется любовью и счастьем. Подруга Надежда. Ну, Надежда, вы прям молодец. Не скупитесь на комплименты. И главное, от души. Чувствуется от души. Василий, ваше сообщение. Передаю привет своей жене Насте и лучшему другу Гусю. Вот так вот. А также водителю Ярославу. Интересно, Гусь это что? Ну, наверное, там разберутся, да? Виднее Василию, как нужно называть своих лучших друзей. Ну что ж, друзья, это была программа «Удачный час». Меня зовут Иван Никитин. Обязательно встретимся в эфире в следующем часе. Ну и не забывайте, что еще один музыкальный привет скоро прозвучит. Возможно, именно вас, ваш как раз. Ну и не забывайте про рубрику «Удачный момент». Ну и, конечно же, программа «Удачный час» вернется еще в 18:00 по московскому времени.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Bet.world. Категория 12+. Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Вячеслав. Передаем большой привет фанатам футбольного клуба «Аклон», которые едут с победного выезда из Воронежа. Желаем команде еще больше побед и успехов в РПЛ. И поставьте для всех песню

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Час дня. С вами на Радио Дача Николай Басков.

0: радиодача. И если вы сделали радиодача погромче, дайте 5 тоже. Прямо сейчас узнаем новости от синоптиков, друзья, и убедимся, что погода шепчет только отдыхать и еще раз отдыхать. Ну а вот после того, как мы убедимся, конечно же, снова сделаем радиодача погромче и вообще не будем убавлять. Послушаем хит Татьяны Булановой, группы «Интонация», кстати говоря, новинка, и хит Натальи Сенчуковой. Оставайтесь с нами, это радиодача в студии Иван Никитин.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 130.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

0: настоящий счастливчик Владимир Пресняков. На радио «Дача» женат, а еще и папа двух сыновей-хулиганов. Но это я уже, как понимаете, о другой его песне. А вот какую песню он споет на фестивале «Удачные песни», когда мы увидимся, вот это, конечно, вопрос. Но узнаем, друзья, совсем скоро. Потомим вас еще немного в ожидании. Да, для тех, кто не знает, долгожданное шоу «Фестиваль «Удачные песни» уже скоро. В этом году радио «Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире, а праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены в Москве еще увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, Олега Газманова и еще более 20 артистов. Масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Леонид Агутин на радио «Дача». По-моему, хватит с нас уже летних дождей. Осадков за все 3 месяца уже давно. Все нормы выполнены. А вот необходимый минимум солнца, по-моему, еще не выдан. Так что с доставкой, пожалуйста, в каждый дом задержите для нас лето. Выдайте нам солнце. Мы хотим насладиться очарованием этой прекрасной погоды. Далее продолжим жизненной историей Олега Газманова. Послушаем Хабиба. Кстати говоря, новый его хит. Ну и, конечно же, узнаем, кого поздравили вновь в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ВВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Каролина Вероника, мне 11 лет. Хочу передать привет Романову Андрею, Давыдовой Веронике, Веселовой Дарье и Ульяновой Полине. Друзья мои, давайте послушаем песню «Максим». Спасибо большое, радио.

0: Денис Клявер на радио «Дача». Вот когда тебе, например, что-то дарят, а ты даже этого не ожидаешь и не ждешь. И вдруг у тебя в руках оказывается подарок, который ты даже еще не успел никуда применить в мыслях, но уже рад и счастлив. По-моему, это какое-то такое похожее чувство, когда ты думаешь, неужели это со мной происходит сейчас? Да, друзья, много ситуаций в жизни, и пусть их приятных будет намного больше, чем они есть на самом деле. Так, дальше послушаем хит Анны Семенович, группу «Руки вверх» и Марину Федункив. Состав звездный, песни классные, поэтому остаемся на любимой волне.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Марина Федункив на радио «Дача». Круче лета может быть только отпуск летом, а круче отпуска летом может быть только лето с сюрпризом. В эфир радиодачи возвращается легендарная, масштабная всероссийская акция, которая так и называется. В этом году мы разыграем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся своим главным путешествием и увлекательным морским приключением. Из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето с сюрпризом» ежедневно появляются фото и истории участников акции. Предлагаем следить за этими событиями вместе с нами, вдохновляться и брать на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваше фото и с удовольствием прочтем именно вашу историю. Да еще и призы обязательно подарим. Все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Группа «Премьер-министр» и Михаил Боярский на радио «Дача». Точнее, вообще не скажешь и не споешь. Шепнем мерси боку уходящему часу и порадуемся новому. Впереди, друзья, программа «Песня года», а еще перед ней послушаем хит Дмитрия Маликова, Михаила Шуфутинского и, конечно же, по традиции, узнаем, какое у нас поздравление в рубрике «Удачный момент». Дождитесь, это интересно.
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО Т-моб. Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, Радио «Дача». Передаю привет всем слушателям этого крутого, прикольного радио. А также передаю привет своей любимке, любимой своей девушке Вишняковой Анастасии Константиновне. И прошу у нее сердца, любви, ласки. Ты такая прикольная, классная, четкая. Я люблю тебя. Спасибо, Радио «Дача». Это вечер.

0: годы через расстояние. Только на радио «Дача».
1: Песня года. Радио «Дача».
0: Песня года 2015.

0: «Поплачу и брошу» – песня 2001 года, где героиня делится переживаниями, ее захлестнули эмоции, но она старается успокоить любимого. «Поплачу и брошу», ведь женские слезинки – недорогая вещь. А в финале звучит долгожданная надежда «Лишь бы мы были навсегда с тобой». Поклонники Татьяны Овсиенко отмечали, что в песне хорошо сочетается тонкая грань уязвимости чувств и попытка сохранить спокойствие ради любви. Это программа «Песня года» в студии Иван Никитин.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Творцы. Песня 1997 года. Герой мастерит скворечники, но не просто домики, а самые настоящие дворцы для птиц. Жест показывает искреннюю заботу о скворцах, чтобы с приходом весны у их семейства все было хорошо. Разумеется, в песне используется аллегория и мотив возвращения на родину, а также тяга к дому и к своим корням. Группа Любэ, песня «Скворцы».

0: «Колдовское озеро», да, совершенно верно. Песня 1990 года о влюбленности, где образ колдовского озера – метафора крайне притягательного взгляда любимой женщины. Нетрудно догадаться, что глаза у нее голубые, о чем говорит строчка «Колдовское озеро – голубой магнит». Герой баллады Вячеслава Добрынина буквально тонет в женском взгляде. Он ощущает себя околдованным. Его это одновременно и тревожит, и завораживает. Это была программа «Песня года». На этом у меня все. С вами был Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Мобайл. Удачные песни. .рф.
1: Категория 12+.
0: Радио «Дача».
2: Песня года 2020.

0: пропустите. По выходным в 15:00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню из поселка Белозерска. Меня зовут Вера. Хотела бы передать привет своей семье, а именно Артему, Кате, Рите, Варваре, моим девочкам, любимым детишкам и нашим гостям Александре, Николаю, ее сыну, Георгию, Ване и Артему. И еще моему племяннику Саше. Желаю всем счастья, хорошего настроения. И хотела бы послушать песню Никита. Спасибо, Радио Дача.

0: понедельники отменяются, у них тоже, как и у нас, законные выходные. Поднимается лишь настроение, и то ближе к обеду. Поэтому сегодня также можно смело отключить их и завтра позволить себе поспать подольше. Пусть воскресное утро начнется не со звонка, а с отличного настроения и любимой музыки на нашей волне. Об этом мы вспомним позже, а вот сейчас этим вечером для вас также немало любимых песен. Например, через короткую паузу послушаем хиты группы «Демо», «Хабиба», «Анасти» и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».
1: Это был... Реклама.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А, здание «Ателье», Шаховская, улица Первая Советская, 16, 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: Каблуки, конечно, вещь эффектная, но не везде. Например, на даче высокий каблук быстро превращается в инструмент для рыхления почвы, что особенно практично. И образ эффектный, и лунки для рассады готовы. Но с такими советами, понимаю, далеко не уйдешь. Поэтому для вас рубрика «Хорошо устроена». Весь дачный сезон мы помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Завтра вновь узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни «Елки», Елены Кукарской, Юлии Михальчик и многие другие.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Где-нибудь в Париже или в Провансе вы также можете слушать радио «Дача». Интернет всегда поможет, поэтому если эти выходные вы решили провести вдали от дома, всегда можете рассчитывать на нашу музыкальную поддержку. Также каждые субботы и воскресенье в нашем эфире программа «Песня года» в 15 часов по московскому времени. Поэтому завтра высыпаемся, спокойно просыпаемся и уже днем слушаем любимые шлягеры. Впрочем, и сейчас нам также есть что послушать. Через короткую паузу для вас хиты Иракли, Николая Баскова, Олега Газманова и многие другие. Всем желаю хорошего, приятного вечера.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе в эфире.

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубнов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Катя, я звоню из Москвы и хочу передать привет Дашеньке Куликовой. Пусть ее вечер будет наполнен удовольствиями. Ставлю для нее песню «Воздушный змей».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

0: уверен, что выходные идеально подходят для одиночества. Здесь, наоборот, хочется собраться с близкими, друзьями, каждому позвонить, позвать в гости, обсудить все темы, возможно, предстоящий или прошедший отпуск. Но, конечно, не всех и сразу мы зовем, иначе выходные пройдут точно наедине с горой немытой посуды. Желаем всем нескучного отдыха, который через короткую паузу скрасят хиты Натальи Подольской, Игоря Николаева, Ани Лорак и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

радио «Дача», Наталья Подольская с песней «Не бояться». И действительно, в разгар дачного сезона бояться нечего. Ни переменчивой погоды, ни грядок, которым конца и края не видно. Дачный сезон успешно продолжается, а вместе с ним время отдыха, который непременно должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Ну а в эфире уже скоро послушаем песни Галибри Мавик, Стаса Пьехи и многие другие.

0: хит Галибри Мавик в эфире «Радиодача», песня «Сочи», Киров, Ростов. Кстати, в этих замечательных городах также есть наше вещание, поэтому шлем отдельный привет всем местным жителям, кто сейчас слушает наш эфир, ну и гостям отдыхающим уж. В Сочи, думаю, точно сейчас немало туристов, кто проводит свой отдых на море. Можете похвастаться даже, рассказать, как проходит ваш отдых. У нас как раз в следующем часе программа по вашим заявкам «Удачный час». Поэтому можно отправлять сообщения в мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Также писать комментарии под специальным постом в сообществе «Радиодача ВКонтакте». Мы прочитаем их в прямом эфире.
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радиодача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: «Передача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуй, дорогой радио «Дача». Хочу поздравить с днем рождения Вику Каневу из поселка Ираель, Республики Коми. Викуля, 46 – это еще не возраст. Мы с тобой еще девочки, одноклассницы. Желаю тебе всего-всего, самое главное, женского счастья и здоровья. И хочу, чтобы для тебя поставили песню в исполнении Ромы Жукова. Спасибо, радио «Дача».

0: суточно ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете радио «Дача». Удача. Удачный час.
3: Приветствуем каждого, кто проводит этот вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты, а также отправляйте сообщения в мессенджер «Макс» по номеру 8-910-004-49-24 и пишите комментарии под специальным постом в сообществе «Радио Дача» ВКонтакте. В первом сообщении Ирина поздравляет с днем рождения своего любимого мужа Воронцова Игоря. Хочется обнять покрепче и пожелать много везения, удачи, тепла. Пусть здоровье будет крепким, настроение остается светлым, а жизнь радует приятными событиями. В качестве музыкального подарка послужит песня Вики Цыгановой в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас услышим. Но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна Хаджилова. Я из города Владимира. Желаю подруге Надежде Бусуриной здоровья, счастья, успехов. Пусть у нее будет всегда прекрасное настроение. И поставьте, пожалуйста, глянь песню Сергея Ростова «Три слова на салфетке». А вам, радио «Дача»,

0: Личный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Татьяна передает привет своей семье Синицыных. Отдыхают сейчас на даче в СНТ Зеленоградец. Погода шикарная. Рядом любимый муж Максим и друзья. Марина Климюк из города Курганом сейчас проводит время на даче в СНТ «Спутник» со своими любимыми сватами Вероникой и Сергеем. Передает привет всем, кто знает. Желаю всем уютных выходных, теплой баньки и мягких веничков. И всем всего наилучшего. Всех любит. В следующем сообщении привет любимой бабушке Кафтановой Надежде Григорьевне из Рязанской области, село Засечье. Хорошего ей настроения и удачной закрутки желает Ирина. Привет всем из Лыкошина, город Тутаев, особенно тестю дяди Вити, тёще и тёте Гали, любимой жене Любе. Приехали из Черного моря, соседи, дядя Вова, тётя Лена, приходите к нам, посидим под шашлычок. Всем прекрасного настроения желает. Ну, по такому приятному случаю можно и соответствующую песню послушать Анны Семенович и Араш в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я из города Тольятти. Меня звать Андрей. И мою супругу Алена Николаевна. Я хотел бы поздравить свою жену с юбилеем. Пожелать ей счастья, здоровья, всего самого наилучшего. И заказать песню группы Любэ «Не валяй дурака, Америка». Спасибо, Радио Дача.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Владимир. Звоню вам из города Щелково. Хочу пожелать всем-всем-всем хорошего настроения. Заказываю песню в исполнении Натальи Гордиенко. Спасибо, «Радио Дача».
3: И сердце просто.

0: час.
1: Программа «Удачный час» продолжается. Отправляйте сообщение в мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Ну и пишите комментарии под специальным постом в сообществе «Радио Дача» ВКонтакте. Нина поздравляет папу Ивана Николаевича с Днем инкассатора и всех его коллег из города Егорьевска. Наталья поздравляет всех шахунцев с Днем города, желает городу процветания и долгих лет. Олег передает привет Антону Ивановичу, Денису, Сергею, Питеру, Артему. Всем хороших выходных. Артем со своими мамой, папой, братом и дедушкой сейчас на даче делают лестницу. Скоро баня в планах и поездка в деревню. Им привет и пожелания хорошего настроения. Привет Юле, самой лучшей в мире тете из Вологды. Сообщение от Алисы. И поздравляю с днем рождения Абутанова Сергея, город Псков. Здоровья ему желает, счастья. И пусть все мечты сбываются, его родные.
2: Реклама.
3: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Здравствуйте, Радио Удачи. Меня зовут Людмила. Звоню из деревни Большое Грызлово Московской области. Передайте ему привет Коле, батьке Насте и мужу Вадиму. Пожелать всем хочу отличных выходных, хорошего настроения всем. И счастливого лета. Хочу заказать песню Артура Пирожкова.

0: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радиодача». Анна шлет привет семьям Кормягиных и Недорезовых. Отдыхают на берегу реки Цна в городе Моршанске. Хорошего отдыха. В следующем сообщении летит привет из Оренбурга. Поздравляет с наступающим днем железнодорожника Бондарева Павла Александровича, который работает 39 лет машинистом тепловоза и ни капельки не жалеет, что выбрал такую профессию. Пусть всегда сопутствует удачи в дороге, чтобы всегда на пути горел зеленый свет. Очень любят жена, дети и внуки. Поздравляю своего отца Алима с днем рождения. Большая дружная семья. Абдуршины, не уверен с ударением. С днем рождения поздравляют Герасимову Евгению, 73-летием. Поздравляют любящие внуки из Новосибирска. Привет самому любимому мужу Зинченко Алексею и сыновьям Алексею и Никите. Безумно любит вас Ирина. А также передает огромный привет всем соседям в СНТ Лазурная, город Волжский. Самые лучшие соседи. И любимую куму Юлечку из предгородного района Винсадов с днем рождения. Татьяна желает ей здоровья, женского счастья и благополучия в семье. Чуть позже продолжим читать сообщения, а сейчас послушаем песню группы V-Teens в эфире «Радиодача».
1: Фанатично руками я по клавишам бью, от брезгливости в спам я хабалы гашу. Устала от тебя и твоих троих.

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Дарья, я звоню из города Озер. Я сегодня хочу поздравить своего любимого сына с днем рождения. Ему сегодня исполняется 6 лет. Мы его очень-очень любим. Это мама, папа, бабушка, дедушка и еще одна бабушка. Хочу заказать песню «Чай вдвоем, мой родной сынок». Спасибо, Радио Дарья.

0: Дачный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения. Поздравляет с 70-летием Андреева Анатолия Петровича, самого харизматичного, артистичного мужчину. Здоровья, удачи, жизненного азарта желает жена Ольга Петровна, дочь Анна, сын Алексей, брат Александр, его жена Елена и все-все-все. Привет своему мужу Рытву Александру, который сейчас строит веранду для нашего семейного совместного отдыха. Люблю, целую, жена Оксана. Поздравляю с днем рождения 17-летием Руслана Дурнева. Желает всего самого наилучшего, исполнения всех желаний. Очень любят папа, бабушка Тоня и Наташа. Анна поздравляет своего мужа Антона с днем рождения. Ни разу не пожалела, что сказала «да» 17 лет назад. Настоящий мужчина и самый лучший папа. Все очень любят. И Ксения из города Артем поздравляет своего мужа Владимира с 35-летием. Очень любит.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Я Людмила из Нижегородской области, город Дзержинск. Хочу передать привет нашему замечательному администратору Анастасии. Желаю ему удачи, здоровья и любви. Всех люблю, целую и заказываю песню «Малиновое вино». Спасибо, радио «Дача».

0: Деловой час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Адель шлет привет из Великого Новгорода своим бабушкам, маме, которые сейчас загорают и работают на огороде. Привет любимым мужчинам, мужу Володеньке, сыновьям Никите и Ивану. Отдыхаем в деревне, погода супер, написала Ирина, новое село Тульской области. Екатерина передает привет своей любимой труженице, сестре, которая косит траву, а еще поздравляет всех железнодорожников с наступающим праздником. И Марина передает привет всем своим родным, маме и папу Луканиным, Любови Васильевне и Анатолию Владимировичу, любимой свате Доладовой Веронике, свату Беляковцеву Сергею, любимому мужу Степану, сыну Илюшке, доченьке Валерии, зятю Леониду. Всех любит, всем желает сочных шашлычков и хорошего времяпрепровождения. Ну и для всех яркий хит Стаса Михайлова в эфире «Радио Дача».

0: час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Люба из города Мелеуз. Я хочу поздравить любимого мужа с днем рождения, Арбузова Анатолия Петровича. И хочу пожелать ему крепкого здоровья, счастья, благополучия. И чтобы поставили песни «Я куплю тебе дом». Спасибо, «Радио Дача».

0: Точный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Анастасия Истомина поздравляет Евгения с получением офицерского звания. Жена, дети и внуки поздравляют мужа, папу и дедулю Вершинина Николая из села Смыловка с днем рождения. Мы тебя любим, ты наша опора, живи долго и счастливо. От Ирины привет в деревню Пенкино всей семье, мужу Олегу и дедушке Валере. Желает им скорее закончить заливать отмостку и за стол есть вкусный шашлык. Дорогой Витюша Лысюк, поздравляем тебя с днем рождения, твоя любимая семья. Мы тебя очень любим, дорогой муж, отец, свекор и сват. Привет из Ярославля. Лика поздравляет дедушку Ваню с днем рождения, сейчас отдыхает в деревне Кляпово. И Дарья поздравляет мужа Владислава с днем рождения, желает счастья, любви и не сомневается в том, что Владислав будет самым лучшим отцом. На этом все. К другим сообщениям вернемся завтра. А вот сегодня на радиодаче, как всегда, ваши музыкальные заявки. Меня зовут Сергей Черноусов. Вернусь в следующем часе.
0: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
0: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
0: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин.

0: Sport.world. Категория 12+. Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь. Звоню из города Домодедово. Сегодня хочу передать привет своей девушке. Ее зовут Ольга. Олечка, желаю тебе продуктивных выходных. И хочу передать хорошую песню. Большое спасибо. Радио «Дача».
3: Голубь.

0: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Азат, я из города Трехгорный. Поздравляю с днем рождения свою бабушку Миндюгуль. Желаю счастья, здоровья, любви, благополучия.
1: К моему поздравлению присоединяется вся семья.
0: Бабушка, мы тебя очень любим,
1: ценим и обожаем. Счастья!
0: Заказываем для тебя песню.
1: С днем рождения!

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: На даче 7 часов вечера. С вами Руссо Авраам.

0: необыкновенным. Сегодня обещает быть и этот вечер. Все же продолжаются выходные, а у кого-то и вовсе летний отпуск. А плюс еще и дни рождения близких. Многие отмечают праздники именно в субботу, чтобы всем гостям было удобно собраться, ну и главное, выспаться на следующий день. Для вашего нескучного отдыха уже в следующем часе программа «Диско-дача», в которой собраны самые яркие танцевальные хиты. Вот, имеем в виду. Ну и через короткую паузу послушаем не менее желанные песни Дмитрия Маликова, Валерия Сюткина, Жасмин и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

И вот мы уже незаметно из июля сделали первый шаг в август. С нами финальный летний месяц, но не будем драматизировать. Лето еще продолжается, у некоторых даже отпуска не было. Вот через пару недель намечается. Ну и отдыхающих сейчас также хватает. Делитесь своими яркими снимками, их точно у вас немало. Если еще и расскажете, что происходит на фотографии, то сможете получить от нас шикарный приз и билет в финал акции «Лето сюрпризом». 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни ансамбля «Самоцветы», «Алый Рид» и «Не только».

0: Если существует выражение, что половинки притягиваются друг к другу, то ваша точно спешит к вам навстречу. Вопрос лишь времени. Поэтому не опускаем руки, ожидаем, ну и внимательно вглядываемся к окружающим. Но только не так, чтобы вызывать подозрения. Мы с вами ожидаем в следующем часе программу «Диско-дача». Впереди у нас 3 часа ярких и танцевальных хитов. Специально для вашего нескучного отдыха. Поэтому делаем приемники громче и проводим выходные в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Т.Ворлд. Категория 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфф.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу передать привет своему мужу Роману Бекетову и семье Никулиных. Предлагаю им послушать песню группы «Звери». До скорой встречи. Спасибо, Радио «Дача».

0: Сейчас мы также выбираем свободное время, чтобы отправиться к своим родным и близким, а уж в выходные это делать гораздо проще. Они успешно продолжаются, здесь можно поздравить каждого и напомнить, что каждые субботы и воскресенье именно тем же составом вы можете слушать любимые шлягеры в программе «Песня года». Это также увлекательное путешествие по истории легендарного фестиваля в 15 часов по московскому времени. А вот уже через пару минут нас ждут яркие хиты Валерия, Лали, Нюши и других звезд дискодачи.
1: Реклама.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Песен мы проводим этот вечер с нами в выходные, ну и в целом дачный сезон, когда многие отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, группу «Корни», еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Зары, группы «Стрелки» и многие другие.

0: там действительно бывает очень даже холодный. Ее минимальные температуры достигают минус 200 и более градусов по Цельсию. Ну и надо сказать, что верхние отметки также зашкаливают выше температуры кипения. Наш с вами градус настроения также набирает обороты, продолжаются выходные. И можете делиться планами на отдых в рубрике «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. А вот уже через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Юлианы Карауловой, Андрея Губина, Полины и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана. Звоню из города Камешково. Хотел бы передать своему мужу огромный привет, что я очень люблю свою семью. Желаю крепкого здоровья, семейного обилия, достатка. И хочу подарить песню по ресторанам. Спасибо, радио «Дача».

первым хитом группы «Фабрика». Эту песню помнят и любят до сих пор, как то время, когда мы пристально наблюдали за жизнью участников проекта «Фабрика звезд». А между тем прошло уже 24 года. А вот сейчас, как понимаю, музыкальный реалити возвращается. Продюсерами нового сезона станут Баста и Игорь Матвиенко, а ведущий Яна Чурикова. Уже объявлен старт кастинга среди тех, кто мечтает и чувствует себе силы стать звездой. Жаль, конечно, не все проходят по возрасту. Но даже интересно, если сейчас вдруг кто-то среди нас услышал, решил заполнить анкету, а потом еще и пройдет огромный конкурс. Верим в вас! Ну и через короткую паузу услышим хиты Ларисы Черниковой, Артика и Асти и других звезд диско-дачи.

компании ярких хитов дискодачи мы проводим этот вечер субботы. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным и близким, а еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница, загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями, ну или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке, а вот дальше ожидаем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни групп «Иванушки Интернешнл», «Шпильки» и не только.

0: Группа «Иванушка Интернешнл». Отлично дополняет наш с вами вечер. Желаем всем отличного отдыха. Сегодня можно вновь засидеться подольше, затем выспаться как следует. А еще завтра узнать о важных событиях наступающего воскресенья. В 9:30 по московскому времени нас ждет рубрика «Праздник каждый день». Что касается сегодняшнего вечера, уже скоро мы слушаем яркие хиты Леонида Агутина, Кати Лель, Глюкозы и других звезд диско-дачи. Всем нескучного продолжения выходных.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача». Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача».

0: Владимир Пресняков. Любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Мондогорска. Меня зовут Наиль. Я передаю привет Ангелине Ермолаевой. Счастья и здоровья. Любви и всего наилучшего. И прошу поставить Алекса Таман. Песня называется «Снежинки». Спасибо.

о нелегкой женской доле нам спела Ирина Салтыкова этим вечером на радио «Дача». Кто-то, возможно, узнал себя по описанию и захотелось какой-то поддержки и, возможно, совета. Ну, у нас имеется музыкальная поддержка. Уже скоро послушаем хиты группы «Гости из будущего», «Хабиба», «Татьяны Булановой». А вот в плане советов они также имеются в рубрике «Гороскоп». Каждое утро в 8:30 по московскому времени. Поэтому, если завтра вдруг решите начать воскресенье пораньше, вот имеем в виду. Ну а сейчас мы возвращаемся в наш вечер и продолжаем слушать про программу «Диско-дача».

Данный хит Дженни Белоусова перенес нас в далекий 1992 год, в то время, когда состоялась первая в мире передача СМС-сообщения. Помним такое? Сейчас, да, конечно, данная услуга мало кого удивит. Вариантов быть на связи с близкими огромное количество, в том числе и путем нашего эфира. Рубрика «Удачный момент» вам в помощь. Ну и через короткую паузу для хорошего настроения хиты Дмитрия Маликова, Ольги Бузовой, Саши Проджект и других любимых артистов радиодачи. Держимся нашей волны.

Минуточку внимания, послушайте, дети. Слово «любовь» главное на свете. Но все, что Андрюхой вам здесь рассказано,

0: преданные поклонники Дмитрия Маликова до сих пор помнят свои эмоции после просмотра клипа на песню «Ты одна, ты такая». Ведь тогда, в 1997 году, он был поистине смелым, современным и в наше время набрал бы далеко не 1 миллион просмотров. Уж если затронули тему соцсетей, предлагаю подписаться на наш канал «Радио Дачи» в Телеграм, в Яндекс.Дзен, а еще, например, на нашем сайте radiodachi.ru много интересных новостей, видео, а также архива любимых программ. Касаемо эфира, через короткую паузу послушаем хиты «Жасмин», «Виктории Дайнека», группы «Вирус» и многие другие.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
3: 18+.
4: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: «Музыка-праздник» начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Орска. Зовут меня Комаров Юрий Александрович. Хочу передать моей любимой супруге Тарсуновой Полине Викторовне привет. Я ее очень люблю. И прошу поставить для нее песню «Ты вся во мне» Руслана Алехно. Спасибо, радио «Дача».

0: «Опек авария» в продолжении часа на радиодаче. И сейчас, конечно, важно ловить то самое летнее ощущение свободы. Пока что с нами выходные. Завершается суббота, и завтра в России отмечается славная дата в День воздушно-десантных войск, День ВДВ. Крылатая пехота, голубые береты, какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников. И вот завтра будем поздравлять всех причастных и живущих по принципу «никто, кроме нас». Ну а через короткую паузу для вас песни Стаса Михайлова и Люси Чеботиной, групп «Браво», «Любовные истории» и многие другие.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простит.

Прекрасная песня Люси Чеботиной и Стаса Михайлова «Обнимай» в продолжении часа на радио «Дача». И, кстати, с любимым артистом еще встретимся. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» помимо Стаса Михайлова еще увидим Полину Гагарину, Филиппа Киркорова, Владимира Преснякова, еще более 20 артистов. Настоящий праздник для всех слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Сергея Трофимова, Данка и не только.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: очень много мест, куда хотелось бы отправиться прямо сейчас или завтра, куда угодно, лишь бы мне на работу. И как прекрасно, что выходные продолжаются. Отдельный привет всем, кто в отпуске. Вы уж точно можете себе позволить дальние поездки или полеты, а также можете слушать свои любимые хиты в любой точке планеты. В этом поможет сайт radiodacha.ru. Здесь для вас онлайн-каналы, песни года, диско-дача, ну и возможность слушать прямой эфир. Его уже скоро продолжат песни Игоря Саруханова, Максим, Николая Баскова и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Песня года на «Радио Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радио Дача».
3: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
3: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я звоню с поселка Белозерского. Хочу передать привет всем своим друзьям. Пожелать им здоровья, счастья, любви, всего-всего хорошего. И заказать песню Сергея Лазарева. Спасибо, Радио «Дача». Мы вас очень любим.
3: Мы с тобой шепотом, шепотом.

0: Спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: В Москве полночь. Вы слушаете Радио Дача.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

тобой держим каждый свой путь одною дорогой. По родной земле святой от судьбы не свернуть. Мы тут под

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа

0: молодежь, я еду в Гагры с самим Якиным.
1: Что?
0: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты, мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва, Лайф-Арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Олег Газманов.
2: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфов.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов. А я...

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.